0: как ситуация?
1: Мы прибыли поздно, они уже ушли. Трупы мы здесь не обнаружили.
0: Мы прибыли поздно.
2: 这里是你们的富人区是吧？这房子有安监视器吗？
3: Надо бы проверить, есть ли здесь камера наблюдения.
1: Мы осмотрели все здание. Камеры наблюдения, увы, здесь нет.
4: 它是没有。哦，哎，那邻居家有没有安装监控器？
3: 我马上去看。

0: Гражданин, здесь нельзя останавливаться, проезжайте вперед.
1: Лямин Юсин, Чедин Шибанди Датинью. Нансин Сыджа, Дюши Джуансю Гунсы Далабан, Ли Динюэн.
2: 从尸体身上刀口的痕迹判断，这个人的身高大概在1米7左右。

0: Слушай, ну я, честно, я очень хотел, я надеялся, что ты выиграешь. А ты взял и просрал все, а?
1: Что делать теперь, а?
2: Даже если ты умрешь, мы все равно заберем свои деньги.
0: Ну ты что, не знаешь правила нашего казино, а? Коль, ну объясни ему, понятно.
2: Через 3 дня вернешь все деньги. И еще столько же сверху, понял?
1: Ты что, дружок, не знаешь правила нашего казино? Коль, объясни ему популярно.
2: Даже если ты умрешь, мы все равно заберем свои деньги.
1: А если не отдашь, ты больше не увидишь своего брата.
3: I have no brother. Вы мои дети.
1: Да я тебе сейчас говорю про твоего маленького.
3: Да.
1: С ним знаешь, что будет? Вот это.
3: Тонн.

0: Закрываемся. Закрываемся. Время. Закрываемся. Счет. Оплатите счет.
1: 我朋友呢？他请我来吃饭的，他没结账吗？
0: Закрываемся. Время уже. Все. Оплатите счет.
1: 他可能出去抽烟了，要不就去厕所了。我找找他。Stop. Stop.
0: Счет, счет, счет, оплати деньги, давай, давай, давай.
1: Вот тут в банке уже.
2: Стой! Стой! Отдай деньги! Стой!
3: Так.Давай деньги платили, полицию вызову.
4: О,求求你，你别报警，是我朋友他请我吃饭，我真的没钱了，他说他请的。
3: деньги плати, я тебе сказал.
5: 走，走。
6: 哎，你干，师兄，别，嗨，哎，
5: 你干嘛你？我就撒泡尿的功夫，你怎么整出这么大动静啊？
4: 你拉倒吧，你自己先跑了。你别忘了，是你提出要喝一杯的。
5: 别瞎说啊！我怎么记得是你说要喝一杯的？
4: 你咋还这样？你老耍赖你！
5: 别行，老老扯这个。你说咱俩有从小同乡、同学、同桌，德行。哎，你这
4: 我当你不知道呢？
5: 我能不知道吗？我要是真去撒尿了，我尿遁了，你能跟着出着？你不早进局子了？怎么走走走，别跟老娘们似的，你真是的，走。我就跟那儿住，你跟那儿对付就得了啊。走。
7: Продолжение

0: 真的就是打算给您送钱去了，没想到您自己就来了。这个денег
1: нам не хватит。
0: 我跟你说，我这儿啊，我有个值钱的东西，特别值钱。哎，尼古拉大爷，尼古拉大爷，你别！我说，你看，哎呀，我又不是高尔夫球场，你怎么有打裸体高尔夫这瘾呢？我哎呀，我那儿有一把刀，特别值钱。
2: Клюшек много в японском магазине. Когда я вижу нож, мне хочется его проверить. Ты забыл, что взял у нас деньги? Если хочешь жить, отдай нам деньги. Даю тебе 3 дня. И не вздумай убежать. У нас везде свои люди. И на вокзале, и в аэропорту.
0: Иди.
3: босс, я забыл вам сказать. Там Вася избил человека. Сейчас я вам его приведу.
0: Чингэ, ты должен сначала меня оставить, а потом говорить.

0: 新的线索出现了，看来又有人被圈起来了。你说什么？是这赌场的老板，鲨鱼帮的老大，看似坦听的。
1: Отлично. Значит, теперь мне нужно знать, что он знает про этот нож, что он знает про Шанько, кому этот нож можно еще продать и, самое главное, где этот нож.
2: У нас проблемы?
1: У нас будут проблемы. Если эта бешеная собака Шанько, еще больше обозлится, понятно? Короче, мне нужна эта вещь.
2: Это что такое?
1: Это, Николай, раритет, ручная работа. Эта вещь принадлежала раньше семье императора.
2: Я видел этот нож. У китайца. Я найду его?
1: Давай, давай, давай. Давай, давай, иди с ним.
3: Спят. У меня есть другой выход. Я могу открыть тихо.
2: Давай.
3: Я не пойму, почему вы попросили какого-то китайца, а не меня?
2: Чтобы они столкнулись интересы русских и китайцев.

0: Константина, деньги у меня с собой. Пожалуйста, покажите товар.
1: Ну, я тебе честно скажу, не буду юлить. Тут такая проблема случилась. Товара нет.
2: Скоро ситуация がありまして, 刀を持っていませんと.
3: 私は価格を2倍にしてもいいです.
0: Господин Имагучи предлагает двойную

0: цену за товар.
1: Деньги – это хорошо, деньги – не проблема. У тебя вообще кредитная линия чистая. Но нас нахлобучили, и товара нет.
2: これは価格の問題ではありませんと。
3: こういえば、もしかして休暇のために私を呼んでこのところに来ましたか？
0: Господин Имагути спросила, неужели вы думаете, что она приехала на отдых?

0: Ты опять здесь? Как ты смеешь сюда приходить?
1: 那个，我听不懂俄语，你说的啥？
0: Вы мне голову разбили, где твой друг?
1: 哦，那个，我为我朋友那天的事儿向你道歉，我也因为今天的事儿也向你道歉。那天我还有50卢布，今天我一分钱都没有。
0: Ты мне за это заплатишь, а? Ты мне за это заплатишь?
1: No. Police? Police?
0: Ты еще полицию хочешь вызывать? Я тебе дам полицию. Ты мне сам за это заплатишь.
1: Police! Police!
2: Спокойно, Коля. Так, Коля расслабился, ствол опустил. Все под контролем.
3: これはいつものことですって。
4: もういいんです。吐いたから臭い匂いがして。橋本さん、こんなところも一番いいレストランですか。
3: すみません、私のメスです。
5: 老板，过来给钱，你先把它放开。

0: 你过来，大哥，你们鲨鱼帮子怎么就喜欢打人肉高尔夫啊？
1: Ну вот видишь, что бывает, когда у моих друзей занимают деньги и не возвращают. Не, я бы лично тебя простил, но понимаешь, не люблю менять правила. Николай, давай.
2: Ой. Это, конечно, не дамасская сталь, но тоже очень острая. Мы тебя не больно зарежем.
0: Чик!
2: И все?
0: Николай, так, конста мне, я не могу, я не могу. Вы хотите сделать меня сяоди?
1: Слушай, а как у вас в Китае называют мужчин, у которых нет младшего брата, а?
3: Да-да-да.
1: Знаешь, у нас таких называют кастрат. Это очень дорогая операция, очень дорогая. Но сегодня бонус тебе бесплатно.
2: Ты найдешь нам этот нож, и мы прощаем все твои долги. Понял?
0: I know. Okay, it's okay.

0: 都吃啥呀？累死我了。
1: Ты куда меня привез? Мне к доктору надо. К доктору надо.
0: 你慢点说，你当我是你们老毛子呢？
1: Что ты лопочешь? К доктору, к доктору. Что тебе денег надо?
0: 医院是吧？你把钱给我，我就送你去。
1: Позвони Николаю, Николаю, Николаю позвони, он даст деньги. Николай даст много денег тебе даст, Николай.
0: 给他打电话，就给我钱。
1: Николай, Николай, деньги он тебе.
2: Абонент временно недоступен. Абонент временно недоступен.
0: Ты... 完犊子了。

0: 康斯坦丁说，我告诉你他在哪儿，你就会给我钱的。
1: Мне не интересно.
0: 他快死了。
1: Неважно.
2: Милая, что за китаец? Что за человек?
1: Пускай убивают.

0: 我从来都没杀过人，是你逼我的。
1: 你逼我的！
2: 我понял, да, друг, говно, баба, сука, жизнь на смарку, все, можешь резать меня, убиваю, режь меня, режь. Или знаешь, возьми нож, этот нож, и сходи к Шенько, к Шенько.
0: Шенько?
2: Да. Даст тебе денег много, Шеньковсон.

0: товарищ подполковник, в доме два человека. Один убит, один ранен, китаец.
1: 通知一下，也吓他们过来吧。
2: 你先到一个大黑帮头子，你自己私自在一直先咬的刀子下。

0: звонишь Чанаси, говоришь, что все прошло удачно, да?
1: Хорошо.
0: Договариваешься о встрече для передачи денег.
1: Хорошо.
0: Понял?
1: Алло.

0: 叔叔和你做游戏好不好？
1: 孩子说。
0: 来，女士们、先生们，午餐到此结束。
2: Да вот не пропускает. Что там случилось?

0: Скажи нашим, чтобы они не двигались, пока китайцы не придут.
1: Что情况?
0: Ши Ифан, 他结识了认识，要求要见你。
2: Как сообщают в пресс-центре МВД города Владивостока, гражданин Китая захватил заложников. С ним ведутся переговоры. Преступника зовут Ван Чжэнпэн. Ранее он подозревался в вымогательствах имущества у граждан Китая.

0: О, капитан, здорово.
1: О, Стас, дружище, здорово. Давно не виделись.
0: Как сегодня день прошел?
1: Да слава богу, так пролетел. Скоро ночь на подходе, и она пролетит. Жизнь идет.
0: На вот, грейся.
1: А, спасибо, молодец, выручай. Чего бы я без тебя делал?
0: И то правда. Как в плавание, не собираешься?
1: Ну, так не мешало бы.
0: Ну, зиму пересидишь, а там...
1: Как Бог даст, время идет. Надо выживать.
0: Сяо Джи. 小姐，你需要我帮忙吗？ 小姐，要不我送你去医院。

0: А ты что, Стас, с девушкой-то не поехал?
1: Не ко всем девушкам так легко поступиться. Смотрю, куртка у тебя ничего.
0: Чего? Приобрел, можно сказать, по случаю. Нашел. Видать, не нужна никому. Новая, главное, теплая.
1: Новая, говоришь?
0: Да, это ерунда. Ночи-то холодные в Владивостоке. Согреваться надо. Согревает.
1: Верно.
0: Чего? Нормально. Бог бережет.
1: Ты хорошо сказал, Бог бережет.
0: Да.
1: Так где взял?
0: Да я тебе говорю, нашел по случаю. Ты че?
2: 黄金信交代，他的毒品来源是一个叫陈松的人。陈松是随和商人，主要是把中国的羽绒服卖到俄罗斯。我怀疑他贩卖毒品。你有证据吗？我查了一下，一个星期前，有一批羽绒服运到弗拉迪瓦斯托克，运输是斯塔斯的金四分成五六公司。
3: 斯塔斯，那他也涉嫌参与了。
4: 别胡说。
3: 抓住黄金星的线索是斯塔斯提供的，我怀疑是被这个叫陈松的人利用了。
5: 我不排除是孔柔计啊。四少，你刚来，不了解我们和斯塔斯的关系，我们了解的就像了解自己的兄弟一样，他不可能是那种人。
4: 我不相信斯塔斯会参与贩毒，我们应该跟他谈一谈。
3: 陈松林羽绒服贩毒，怎么说？他上次让我运的货。 有问题了，你们不会是在怀疑我吧？
4: 我们相信你，同时更需要你的帮助。
3: 你要我做什么？

0: Здорово, Андрюха.
1: О, Стас, рад тебя видеть.
0: Как жизнь?
1: Да, что там, все по старым чиновникам.
0: Смотрю, куртка у тебя ничего. Где взял?
1: Скоро зима, в Владивостоке по ночам холодина. Согреваться. Выживать надо. Выживать.

0: 能给我唱首歌吗？我很小的时候就喜欢你们俄罗斯的歌曲。
1: Я видел сон, он был реален. Услышал птицы крик, он душу рвал.

0: Извините, где Полина?
1: Ты знаешь?
2: Нет, я не видела.
1: Нет, не знаю.
3: Хорошо.

0: Бубка, где вы были 23 сентября? Вы убили 4 человек в полицейской машине. Двое из них были полицейскими. После этого вы взорвали машину.
1: Это怎么做才能让他开口呢？
2: 总会有办法。

0: Ну это, Петр, ты сказал, этот Бубка не выдаст наши дела.
1: Трудно сказать. Наверное, не выдаст.
0: Я не хочу слышать, наверное. Мне кажется, что ты должен подумать о нас всех. Как я узнал, через несколько дней Бубку будут брать.
1: Ты хочешь сказать, устроить все это по дороге в изолятор?
0: Тише. Ну ты же меня понял. Ты должен устроить аварию.
2: Бубка, Алекс нам уже все рассказал. Твое молчание бессмысленно.
3: Хорошо. Я расскажу. Валентин тайно связался с Алексеем и предложил за 100 тысяч долларов совершить одно грязное дельце. Как нам сказал сам Валентин, он был всего лишь представителем своего друга. Итак, по требованию клиента мы расстреляли машину с двумя полицейскими и убили заложника.
4: Но до этого мы его подменили.
3: И сделали все так, чтобы вы подумали, что это именно ваш клиент. Также Алексей подменил кольцо. И в итоге получилось, что вы думали, что погиб именно ваш клиент.

Выходи! Мы тебя видели! Да! Ты еще не знаешь, что у тебя случилось! Да! А ведь я тебе помог! Да! Не надо благодарности! Не надо! Не надо нам никакой благодарности, да, котеночек? Ты мой сладкий пупусик? Пусик-пусик!

0: Мне кажется, ты нравишься нашему котику.
1: 我是警察。
0: Да я тебя знаю. Ты мент. Мент.
1: 你认识我?
0: Я видел, как вы за нами следили. Мальчик. Понял? Ну я тебе помогу, ты мне нравишься. Немного. Правда. Такой фигуристый, красивый, симпатичный. Хо-хо, парень.
1: 弗拉迪沃斯托克大使。 多么温馨的名字呀！我还以为会是一杯热茶，一个温暖的床和一个甜美的梦。
0: Слушай, такой хороший, симпатичный парень. Мента я, кажется, первый раз имею.

0: Слушай, этот голубок мне нравится. Ну ладно.
1: Ты же видишь, мы любим друг друга. Котеночка, тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю.
0: А ты такой хороший. Улыбаемся.
2: Все мужчины такие козлы.
3: Мочите его!

хорошие малыши. Ну что ты? Куда ты хотел убежать-то? А? Ну что ты? Ну. Маленькая да. И все будет хорошо. Аля же. Ха-ха-ха.

0: Спасибо, а вы не поедете? А там будет на самолете?
1: Тихо!
0: Мы идем,
1: но мы
0: поможем.
2: 夜队找不着了。
3: 原料实在，工艺实在，鲜味自然更实在。好酱油，东谷一品鲜，百年传承，东谷酿造。
4: 消肿止痛钉，消肿止痛行，
5: 消肿止痛钉，花红药业。
6: 头皮要呼吸，就用新清扬，新清扬，72小时头皮畅呼吸。
7: 百年抗新抗病毒口服

0: 液用于流感、风热感冒，不含防腐剂。灰指甲不用拔，甲泰康盐酸阿莫罗芬茶剂专治灰指甲。
1: 许思成，怎么样？
2: 猎人餐厅一共有17处监控，不管你们从哪个方向进去，都会被发现的。
1: 有办法吗？
2: 我觉得可以屏蔽5分钟，但是5分钟以后，你们还是会被发现。
3: 外间不行，餐厅有客人，我们不能伤害无辜。
1: 那就等他们打烊之后再行动。娜塔莎，告诉你的人，必须等我们救出叶聪之后，你们才能行动，否则叶聪有危险。
3: 好，就这么定吧。
4: Хорошая дурь. Название у нее клевое, да? Поцелуй сатаны. Она поможет тебе провалиться в ад или попасть в рай.
5: Один полицейский. Ты ведь понимаешь, что они просто так это не оставят. Здесь оставаться очень и очень опасно.
4: Хватит балаболить. Я же сказал, что завтра уже свалим.
5: А что с этим мусором-то будем делать?
4: Перед уходом замочим. А когда мусора заявятся, их встретит мертвяк. Делов-то. Нужно позаботиться о госте. Это наша золотая жила.
5: Так все.

0: господин Жан. Как вам нравится наша кухня?
1: Кажется, я ничего не съем.
0: Ну что ж, перейдем к нашим делам. Мистер Жан, последняя бумага, которую нужно подписать.
1: Я想到以后每次照镜子的时候，看到的是一张陌生的脸，我想我会做噩梦的。
2: Да не переживайте вы так. Я вчера с вашей женой разговаривал по телефону. Она согласна. Дала полное согласие на вашу операцию. Все в порядке. Чем я вижу?
3: У вас выбора нету. Зато придут менты и вас возьмут. Вы единственный подозреваемый в этом городе.
0: Ну, я кое-что устрою. Завтра приедут ребята и привезут доктора с двумя прекрасными ассистентками, которые сделают вам пластическую операцию. И больше о вас никто не узнает. Я даю вам слово,
4: джентльмен.

0: Джан Синшен,
1: не Джумбай Халама.
2: Место скоро обнаружат. Думать некогда. Поехали.

0: Пожалуйста, ваш паспорт.
1: Спасибо.
2: Здравствуйте. Ваши документы.
3: Вы арестованы.

0: 水，这谁有水？
1: 嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，

哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼

哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦